0: Штубата гэнг пиля ванча дузавал аниверзари да Ирма каминада а Лумбраин маршо инца че отца гратулацюн зилца трейса да циркладоур тот бунга вузотерса чивец аниверзари моментс нунам лидабалц отца лас гратулацюнц ир партерлар элла сэнта носа аудиотека онлайн. И датанг энтрадас либрас пиля бонь энджадина а шкуал носа джубилара а самедан позалеграр Rita de Monti, las entradas vinien termessas per posta, bung divertiment. Tant pil moment alle microfone sto Sergio Guetsch, geveis una buona continuazione da quel siva mazde.
1: RTR, las gratulazions. Suente mesdì da RTR. Con sempre verz.